Дмитрий Шостакович и Гамар Ут Симфониан, до минор, катарец Чикаго и симфоникного гахумба, дирижер Джордж Шолти.

Тынчец Ральф Уан Уильямси соль минор мессан, элора фестивал сингер сиркча хамбикатермамб, хамбавар Ноэл Эдисон.